Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Майл Энджелы Ультра Нейт Moving to the Sun. Вот такой интересный список. Это 30 минут только музыки. Это Европа Плюс.
1: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: Сверим стрелки в Москве 4.

Кей только что на Европе Плюс. Но кому хочется еще больше летнего настроения, то не забываем и не пропускаем по будням летний вайб с Костей Фоминым. Это идеальное место, где можно погрузиться в атмосферу закатов, вечерних пляжей, под классную музыку и стакан лимонада со льдом, не выходя из дома. Уже в понедельник в 20.00 по Москве, включая Европу Плюс, и приятно проводи это лето. А прямо сейчас настроение нам добавит Майя Мишель с хитом «На малиновой луне», Алекс Гаудино с работой «Watch Out» и послушаем талантливую девушку из Германии Леони, хит «Stay».

несколько топовых артистов, которые желают порадовать наш слух. Там и Тиесто с Брайаном Грейсом, и Вилли Уильям, и электронный проект из Финляндии Эбен. В общем, послушать будет что, так что не расходимся.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: Ale Farben, René Miller, Body Talk. Вот такие планы на эти 30. Оставайся с нами и слушай только правильную музыку.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У.

0: 12plus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12plus.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: Пять утра в Москве.

Европа плюс. Disco. X on the

года. То есть это не просто фит ради хайпа, а действительно классный, осознанный творческий мост между прошлым и будущим клубной культуры. Просто максимальный уровень. Окей, 5:33 в Москве. Я Олег Шишкин. Доброе утро всем, кто уже проснулся. Отличного воскресного дня. Каждому завариваем по чашке ароматного кофе, которым насладимся под трек Self-Aware от Temper City.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, заряжаемся на целых полчаса. Никакого лишнего шума, только лучшие хиты Европы Плюс. Обещаю, услышим. Диджей Годжа, Джейсон Деруло, Мичика. Еще больше летней музыки. Джонни, Федук, Лето. И послушаем диджей из Норвегии Алан Уокер, Broken Strings. Вот такой приятный состав на подходе, так что погнали к ним.
1: Реклама.
3: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
1: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
4: Это более 2,5 миллиона друзей.
5: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс. Подпишем.
6: Это Антон Камолов,
7: Артур
8: и Саша.
6: Если мы что-то не договорили в эфире,
8: можем
6: договорить здесь.
9: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
10: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: Радіохіт.ру. Больше хітов, больше музики. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, столица, 6 утра.

6 здесь на Европе Плюс. Это DJ Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди. Если у вас есть какие-то планы на это лето, у нас еще впереди целая половина. Берите этих ребят с собой, всегда пригодятся, всегда составят хорошую компанию и классно проведут с вами время. Мы тоже с вами проведем время классно. В ближайшие минуты добавим больше хитов и больше музыки. Один из ярких хитов Моджо, Lady, Hear Me Tonight впереди. Будет также Алекс Уоррен, забавная история Fever Dream уже через пару минут. А еще Тейм Импала и участница южнокорейского гёрлбэнда Blackpink Jennie, Dracula впереди.

0: hitradio.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

Певица Джази на Европе Плюс. Вот оно какое наше лето. Лето Satisfy. Да, всем Satisfy, всем удовлетворение. Желаний пусть этим летом точно сбываются. Все мечты, все желания. Ну, во всяком случае, у вас еще половина лета впереди. И, конечно, проведем мы в компании лучших хитов этой планеты, в компании летних хитов этой планеты. Уже завтра в шоу «Летний вайб» в 20.00 по московскому времени. Включайтесь, чтобы поймать волну лета, чтобы поймать горячие хиты и крутые новинки со вкусом лета. В 20.00 каждый будний день летний вайб ждет вас. Пока же впереди тоже классная музыка. Dua Lipa, Physical, будет The Second Voice, Let Me Be и KDDK. Их новинка Bomba Leo тоже скоро. Меня зовут Макс Филин. Всем классного уикенда вместе с Европой+.

0: Лето еще впереди, мы вас поддержим. Да, ищите любовь, вот что. И, конечно, слушайте хиты здесь, на Европе Плюс. Их искать не надо, они уже на месте. Cheat Codes и Train впереди, через пару минут Bloom. Будет также Benassi Brothers Every Single Day. Совсем скоро.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе Плюс.

0: новый сингл Дэйв и наши Brothers здесь на Европе Плюс. Ребята сперва покорили свой родной город Милан, затем Италия влюбилась в этих ребят. Ну а теперь и мы танцуем под их Every Single Day здесь на радиостанции номер один в России. И, конечно, идем в час новый. Впереди Тедди Свимс, Marshmello и Portugal The Man и Феликс Ян, Софи Элис Бекстер, Ready for Your Love.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Плюс. Радио номер один в России.
0: Столица 8 утра. На Европе Плюс новости. С нами Марат Бикметов. Встречайте.
4: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
5: Привет, Макс. Доброе утро всем. Новый экипаж отправится к МКС 14 июля. Сборные Англии и Аргентины вышли в полуфинал Мундиаля. И сегодня день рыбака. Об этом прямо сейчас. Итак, на Байконуре на стартовом столе установили ракету с пилотируемым кораблем «Союз МС-29». Он отправится к МКС 14 июля. На орбиту полетят космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Мэнон. Для американца этот полет станет первым в карьере. Кикина впервые отправится в космос на российском корабле «Союз». В прошлый раз она летала на «Крю Дрэгон». Ну а Дубров в этот раз дебютирует в роли командира корабля. Сборные Англии и Аргентины вышли в полуфинал чемпионата мира по футболу. В четвертьфинальном матче в дополнительное время англичане со счетом 2-1 обыграли команду Норвегии. В другой встрече четвертьфинала также в дополнительное время сборная Аргентины обыграла Швейцарию 3-1. Первый полуфинал Франция-Испания начнется во вторник в 10 вечера по московскому времени. Второй полуфинал Англия-Аргентина в среду также в 10 вечера по Москве. В ЦБ заявили о сокращении пространства для снижения ключевой ставки. На среднесрочном горизонте стали преобладать риски роста инфляции. При этом приток средств населения в банки в июне возобновился. Россияне кладут деньги в основном на текущие счета. По данным регулятора, розничное кредитование в июне продолжило активно расти, в том числе в сегменте жилищных займов. Следующее заседание ЦБ по ключевой ставке, напомню, состоится 24 июня. В Минздраве назвали 5 факторов, влияющих на продолжительность жизни, в их числе злоупотребление алкоголем, курение, недостаток физической активности, неправильное питание. Как заявила замглавы Минздрава Евгения Котова, чрезмерное употребление алкоголя сокращает жизнь на 5 лет, а низкая двигательная активность и несбалансированное питание способствуют ожирению, которое увеличивает риски других заболеваний. В России сегодня день рыбака. Начиная с 80-го года, он ежегодно отмечается во второе воскресенье июля, будучи одним из любимых летних праздников как самих рыбаков, так и людей, никогда не державших удочку. В этот день поздравляют все, кто соединил жизнь с этой романтической и сложной профессией, а также всех, для кого рыбалка – спорт, хобби, особенное состояние души или просто способ слияния с природой. Добавлю, что ежегодно 27 июня отмечается также Всемирный день рыболовства. В конце выпуска курсы валют на выходные и понедельник. Доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Макс Филин. Всем доброго утра.

Джон Саммит, Диволда и Джулия Чорч здесь на радиостанции номер один России. Раз уж мы с вами с утра оказались на танцполе, зачем расходиться? А обратного пути нет. На танцполе все остаются все на местах, ребята. На летнем танцполе Европы Плюс. Впереди будет Айви Дэвид Гетта. Будут заряжать хитом Supernova Love. Будет также еще один летний бенгер. Это Ужель Moving to the Sun. Темпер Сити через пару минут Self Away. И, конечно, поймаем гороскоп на сегодня, 12 июля. Дождемся.

0: сегодня, 12 июля, узнаем прямо сейчас.
1: Гороскоп.
0: Я же говорил, узнаем, узнаем. Овны, у вас получится примерить на себе какую-нибудь новую роль. Попробуйте. Тельцы, им посвятите день исполнению нереализованных желаний. Близнецы, не надо искать поводы для веселья. Они вас сами найдут. Раки, помните, что безвыходных ситуаций просто не существует. Львы, вы способны на многое и лишний раз в этом убедитесь сами. Девы, сегодня цель оправдывает любые средства. Весы, не бойтесь высказываться. Именно ваша идея окажется самой полезной. Скорпионы, не обязательно лично принимать участие во всех подвигах, вы просто можете быть вдохновением. Стрельцы, сегодня вы причина чего-то хорошего.

Нашего движения Moving to the Sun, и с этого пути мы не свернем. Да, мы взяли план, и мы будем его придерживаться. Лето здесь на Европе Плюс, только что Ужель и, конечно, невероятная совершенно вокалистка Альтра Натей и Moving to the Sun. Дальше еще больше летних хитов, больше летних желаний, мечт. Будет Bruno Mars, и представьте себе, он такой же, как мы, начинает свой день с фразы «I just might». Вот я мог бы то, я мог бы это, я мог бы вот это. Да, мы с вами как Bruno, встречаемся все через пару минут. «I just might». Будет также «Mr. Cock Up», «Got You», «Ready or Not», а еще летний хит от Боба Синклара и Кайзы «I can wait».

0: песни Европе Плюс, I Can't Wait. Желаю, чтобы этим летом у вас обязательно было запланировано то самое долгожданное событие, думая о котором, вспоминая которое, вы с утра просыпаетесь и думаете: «Оу, I Can't Wait!» Поскорее бы это настало. Если вдруг такого события нет, надо придумать, ребята. Еще половина лета впереди, еще можно составить красивые планы. Мы вас только в этом поддержим и, конечно, будем вдохновлять лучшими хитами этой планеты. Впереди Sophie and the Giants на Европе Плюс, пожалуй, с лучшим советом на уикенд. Просто sharp and dance. Еще до финала часа здесь Джон Ньюман и Love Me Again.
1: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: Me Again. Это Джон Ньюмен в финале часа здесь, на радиостанции номер один в России. Мы готовы двинуть дальше. Там нас тоже ждут приятные ребята. Это Дэвид Тэмс, Rain Dance. Будет также Наткан, Бэггин. Будет Мадонна и Мартин Гаррикс с новинкой Bizarre. И, конечно, всех приглашаем на свидание на Малиновой Луне вместе с группой Майя Мишель.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: 12plus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12plus.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Столица, 9 утра. На Европе Плюс новости мы встречаем Марата Бекметова.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Макс. Доброе утро всем. Годовая инфляция в июне ускорилась до 6%. Москва отпразднует День города 5 и 6 сентября. И сегодня Всемирный день бортпроводника. Об этом прямо сейчас. Итак, годовая инфляция в России по итогам июня составила чуть больше 6%. По данным Минэкономразвития, потребительские цены за первый месяц лета выросли почти на процент, а с начала года на 4,2%. Высокие темпы инфляции во многом обусловлены ростом цен на топливо. Дальнейшая динамика инфляции будет учитываться Центробанком при принятии решения по ключевой ставке. Ближайшее заседание по этому вопросу состоится 24 июня. Июля. РЖД запустили голосование по выбору новых птичьих названий современных составов. Как сообщили в компании, имена нужно выбрать для электропоездов, которые курсируют на пригородных и межрегиональных маршрутах и ежедневно перевозят около 1 000 000 пассажиров. На выбор предлагаются такие варианты, как Грач, Скворец, Королек, Зарянка, Щегол и так далее. Можно предложить и свой вариант. Голосование на сайте РЖД завершится 16 июля. Москва отметит 879-й день рождения в первые выходные осени, 5 и 6 сентября. Распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин. Уточняется, что праздничные мероприятия по случаю Дня города Москвы пройдут как в центре города, так и в спальных районах, а также в столичных парках, учреждениях культуры, соцзащиты и образования. Программу празднования Дня города должны утвердить в ближайшее время. Работники почтовой связи отмечают сегодня свой профессиональный праздник – День российской почты. Он был учрежден в 1994 году к 300-летию создания первой российской регулярной внутренней почтовой линии. Коллектив почтовых работников – один из самых больших в стране. На 38 тысяч почтовых отделений охватывают всю территорию России. Для перевозки почты используется свыше 800 почтовых вагонов, почти 18 тысяч машин и 360 авиарейсов.

Сегодня же Всемирный день бортпроводника. Профессиональный праздник стюарды и стюардессы ежегодно отмечают 12 июля. Считается, что эта профессия возникла в 1928 году. Сначала функции бортпроводников выполняли мужчины. Чаще всего ими были бывшие официанты дорогих ресторанов. Однако уже в 30-м году в США возникла идея привлечь к работе девушек. Добавлю, что сегодня главная обязанность бортпроводника – это обеспечение безопасности и комфорта пассажира во время полета лайнера. В конце выпуска курсы валют: доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек. В Москве 9 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Макс Филин. Всем доброго утра.

Качук с Алиски группы. А лучше, что там ей, музыканту наши с вами поцелуй. Лучше проголосовать за ребят и хит на Малиновой Луне на сайте europaplus.ru в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Алекс Манойлов подсчитает все голоса, и мы узнаем, кто они. 40 главных хитов недели покажет впереди здесь Доминик Файк, DJ Годжа, Феликс Йен и гороскоп.

мерить на себя какую-нибудь новую роль. Просто попробуйте. Тельцы, посвятите день исполнению нереализованных желаний. Близнецы, не надо искать поводы для веселья, они вас сами найдут. Раки, помните, что безвыходных ситуаций просто не существует. Львы, вы способны на многое и лишний раз в этом убедитесь сегодня. Девы, сегодня цель оправдывает любые средства. Весы, не бойтесь высказываться, именно ваша идея окажется самой полезной. Скорпионы, не обязательно лично принимать участие во всех подвигах, вы просто можете быть вдохновителем. Стрельцы, сегодня вы причина чего-то хорошего настроения. Козероги, не стесняйтесь в выражениях, если что-то является правдой. Водолеи, вам просто необходим глоток свежего воздуха в виде встреч с друзьями. Рыбы, сегодня лучше уйти с головой в насущные бытовые дела и, конечно, с головой уйти в музыку. Впереди Феликс Яна и Полина, Book of Love, а еще DJ Gotcha.

больше летних хитов можно поймать в нашем летнем вайбе. Да, в 20.00 по Москве каждый будний день. Включайте, делайте это, ловите лето, живите летом. И, конечно, в ближайшие минуты с нами тоже классная музыка. Оливия Адамс впереди, проект «Медуза», а еще Алекс Уоррен и «Fever Dream».

0: didn't want to go home tonight. Не хочу, чтобы эта вечеринка заканчивалась. И это прекрасно. Да, желаю вам всем таких летних вечеров и встреч с друзьями. И, конечно, желаю больше хитов и больше музыки. Впереди Macklemore, Ryan Lewis, Can't Hold Us.
1: Включи Европу Плюс. Настрой.

0: Реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Европаплюс.ру.
4: Здесь больше хитов и больше музыки.
5: Никаких ограничений, полностью бесплатно.
3: Выбери свой стиль из 9 музыкальных потоков разных направлений.
5: Заходи на сайт европаплюс.ру
4: и слушай подкасты любимых чартов и шоу.
3: Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов.
5: Выигрывай билеты в кино и другие призы.
4: 12+.

0: Не обновляй старое.
1: Скачай новое приложение Европа Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Время новостей. С нами Марат Бекметов.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Макс. Доброе утро всем. Россия доставила партию гуманитарной помощи в Венесуэлу. Сборные Англии и Аргентины вышли в полуфинал чемпионата мира по футболу. И День рыбака отмечают сегодня в России. Об этом прямо сейчас. Итак, Россия доставила партию гуманитарной помощи в Венесуэлу. В нее вошли продукты питания, одеяла и предметы первой необходимости. Как сообщил РИА Новости, наш посол в Караксе Сергей Мелек-Багдасаров, общий вес груза составляет 10 тонн. Он отметил, что российские компании, работающие в Венесуэле, уже передавали гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения, однако нынешняя поставка идет уже по линии правительства. На Байконуре на стартовом столе установили ракету с пилотируемым кораблем «Союз МС-29». Он отправится к МКС 14 июля. На орбиту полетят космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Меннон. Кикина впервые отправится в космос на корабле «Союз». В прошлый раз она летала на «Крю Дрэгон», а Дубров дебютирует в роли командира корабля. Новый экипаж проведет на орбите почти 8 месяцев. Сборные Англии и Аргентины вышли в полуфинал чемпионата мира по футболу. В четвертьфинальном матче в дополнительное время англичане со счетом 2-1 обыграли команду Норвегии. В другой встрече четвертьфинала также в дополнительное время сборная Аргентины обыграла Швейцарию 3-1. Первый полуфинал Франция и Испания начнется во вторник в 10 вечера по Москве. Второй полуфинал Англия и Аргентина в среду также в 10 вечера по московскому времени. В московском зоопарке появилась самая редкая сова мира. Рыбных филинов можно увидеть в центре воспроизводства редких видов животных. Об этом сообщает пресс-служба зоосада. Птиц по кличке Кусака и Лесная уже высадили в вольер. Рыбный филин – одна из самых крупных сов мира и крупнейший представитель своего рода. Длина их тела достигает 70 сантиметров, а вес – 4 килограммов. Встретить таких птиц можно в лесах Китая, Японии и Приморья. День рыбака отмечают сегодня в России. Ежегодно во второе воскресенье июля его празднуют не только профессионалы, работники рыболовной отрасли, но и миллионы любителей рыбалки, как вида спорта и отдыха. Поэтому в этот день поздравляют все, кто соединил свою жизнь с этой романтической и сложной профессией, а также всех, для кого рыбалка – спорт, хобби, особенное состояние души или способ слияния с природой. Напомню, 27 июня уже отмечался Всемирный день рыболовства. В конце выпуска курсы валют на выходные в ближайший понедельник. Доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Макс Филин. Всем прекрасного дня.

0: когда ты смотришь в зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя.

0: плюс, что сказать, солнце светит всем одинаково, и хиты на Европе плюс этим летом тоже звучат для всех в ваших колонках. Для каждого из вас через пару минут Леони и Калум Скотт Stay, встретим также шведскую хаус-мафию Don't You Worry Child, еще с нами снова про лето, заметка про лето от Джонни и Федука, песенка с одноименным названием, ждем впереди и ловим этот летний вайб на Европе плюс.
1: Trying to play cool, but I just can't hide that. I won't.

0: Bruno Mars. А еще впереди Дэнни и Only You.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.
3: Реклама. Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ.
9: 18 и 19 июля.
8: Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест.
9: Билеты на vkfest.ru.
10: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130+.
11: Заходи на europoplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
12: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

Также John Summit, DeWalt и Julia Church, Shades of Blue. И через пару минут Sam Feld, Olax, My Heart Goes. А еще девочки, все сюда. Впереди Ваня Дмитриенко и его ртуть.

просьба всем оставаться на своих местах. В смысле, на танцполе. Остаемся, ребята, не расходимся, потому что дальше будет еще несколько классных танцевальных вещиц. Встретим Wise Wait. Через пару минут будет проект из трех музыкальных продюсеров, которые решили выйти из тени, но пока не до конца. Но самое главное, что мы знаем о них, это их музыка. Это правда главное. Self-Aware уже через пару минут. Temper City. И Лукала, классная девчонка, и ее работа Hard Enough. Всем классного уикенда. Кто с Европы Плюс? Меня зовут Макс Филин. Идем дальше.

0: Европа Плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Тебанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО Тебанк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
6: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
7: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
6: Ты станешь очень богатым человеком.
7: Кодекс Данте. Уже в кино. 18+.
8: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
9: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
10: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
11: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: положит, как положено.
1: Ладно, да. Всех целую. Дальше здесь Алекс Манов.
0: Да, Майкл Джексон, Don't Stop, Get Enough. Отличный хит в конце этого часа. Спасибо, Макс.
2: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве полдень.

Ave is a Duck на Европе Плюс. Летний хит от Ave, диджея-продюсера Ave. Привет-привет всем, меня зовут Алекс Мануйлов. А уже на подходе, на горизонте нашим Алекс Уоррен, которого жизнь попросала ого-го как в разные стороны. Но главное, что он остался человеком и не потерял себя. И стал настоящей суперзвездой. Алекс Уоррен, Fever Dream, уже скоро.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

однозначно еще круче зазвучит с нашим новым приложением Radio Hub. Бесплатно, без регистрации, трансляция из нашей студии Европлюс 24/7. Так что скачивай наше новое приложение, которое называется Radio Hub.

0: песня
1: на Европе Плюс.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.
2: Love is a strange thing.

0: захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс с электроприводом. А в баке может быть

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акцентрис 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь Ты.
1: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: Вернем.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Все говорят бизнесу «держитесь», а «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть «Точка Банк».
2: АО «Точка», ООО «Банк Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.

0: Это национальный праздник, День Рианы он называется. Ну а мы ждем, конечно же, новые хиты от Рири.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.

0: новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! В Москве 13.

как раз sun, то есть солнца нам сегодня в Москве катастрофически не хватает, заливает и проливает, но тем не менее мы не унываем, тем не менее культурная жизнь в столице, как всегда, бьет ключом, и об этом поподробнее уже в середине этого часа нам расскажет Марат Бикметов. Ждем.

0: видеть, рад слышать. Рассказывай.
1: Привет, Алекс. Взаимно. Всем привет. С начала кино в прокат вышел итальянский мистический хоррор «Долина улыбок». На Венецианском кинофестивале этот фильм получил внеконкурсную премию Итальянской федерации киноклубов. Сержио тяжело переживает утрату близкого человека и уезжает жить в деревню. 15 лет назад в этом месте произошла железнодорожная катастрофа, которая унесла много жизней. Но теперь тут все улыбаются. Страдания считаются неприемлемыми. А появление чужеземца в мутном месте – привычная завязка для хорроров. В центре «Винзавод» юбилейный 10-й фестиваль короткой новой прозы «Беспринципное чтение». Это платформа как для молодых, так и для уже состоявшихся авторов и чтецов. В этом году в финал конкурса, на который поступило почти 2000 заявок из разных регионов, вышли 20 авторов и 3 чтеца. Сегодня гала-концерт, где выступит победитель-чтец этого года Вадим Нарнштейн. Вместе с ним на сцену выйдут Игорь Верник, Дарья Мороз, Александра Рябинок, Константин Хабенский, не только. Начало в 7 вечера. Во дворце на Яузе сегодня спектакль «Государь стендап». Сатирикон переносит свою работу с малой сцены на большую и дополняет ее рейвом в фойе после основного действия. В центре философско-музыкального стендап-шоу режиссера Александра Локтионова новая музыкальная группа, созданная из артистов театра, которая выйдет со своими высказываниями на темы русской истории и через разные эстрадные жанры. После спектакля гостей ждет тематический рейв с участием артистов. Начало в 7 вечера. В бизнес-портале «Арма» сегодня фестиваль «Би-бип-би-боп». Проект «Музей транспорта Москвы» впервые пройдет на новой площадке и объединит выставку техники, концерты и семейные активности. На фестивале покажут десятки машин из коллекции музея, а также классические автомобили из советских, американских и японских автоклубов. Помимо техники, на площадке будут проходить экскурсии, встречи, мастер-классы и джазовые концерты. Вход бесплатный, но требуется предварительная регистрация. Ну а в парке усадьбы Воронцова сегодня фестиваль «Собаки, друзья и человеки». Он посвящен ответственному отношению к домашним животным. До 5 вечера гости могут познакомиться с собаками из приютов, пообщаться со специалистами и провести время на воздухе. В программе лекции, консультации кинологов и ветеринаров, мастер-классы, игры и другие активности для детей и взрослых. Вход свободный. И это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой+.

0: малиновой луне. Это группа «Моя Мишель» на Европе Плюс. А вот до конца этого часа сначала клан «Карусель», а затем «Гориллос» и их знаменитый хит «Feel Good Inc».
1: Реклама.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля.

0: офисе Сбера, а раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь. С лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум. По исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
6: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
7: europaplus.ru.
8: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений. Дальше.

Москве. Надеюсь, у тебя в городе все по-другому. Светит солнце и жаришка. Ну а на Европе Плюс Джонни и Федук. Всем-всем отличного выходного. Сегодня 12 июля. Меня зовут Алекс Мануилов. И крутейшая компания у нас прямо по курсу. Это Cartoon, это Lost Frequencies Ave. И большой, надо сказать, оригинал, треки которого узнаются по первым же секундам. Впереди на Европе Плюс Доминик Файк, Baby Doll.

диджей-продюсер на Европе Midnight in the Dark. Ну а чуть-чуть попозже уже Алекс Уоррен, который когда-то даже жил в машине, потому что ну, не было у него дома, зато сейчас. А то сейчас Алекс Уоррен может себе позволить очень-очень многое благодаря своим, конечно же, крутейшим хитам. Вот один из них, образца 2026, у нас впереди. Буквально через пару минут Алекс Уоррен и его Fever Dream.

0: хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Немного о тех, кого слышим дальше. Впереди в эти 30 минут мощный хит от Sombor, который называется 12 to 12. Любимчики публики по обе стороны Атлантики. У них сейчас мировой тур, очень успешный тур. Группа BTS Swim. Хитмейкер со стажем, с ним поработать, за что считают даже суперзвезды. Calvin Harris, впереди Satisfy. Но, разумеется, не только они, составят там компанию. Следующие 30 минут на Европе Плюс. Классные хиты.
2: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
3: Я бы послушал.
2: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
3: Ну, я бы сыграл.
2: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.
4: Реклама.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
8: АО «Точка». ООО «Банк». Точка. Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на .com 18+.
9: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
10: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
11: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
12: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
13: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
14: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
13: Ты станешь очень богатым человеком.
14: Кодекс Данте. Уже в кино. 18+.
2: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
15: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
2: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 16 ровно.

Apie plius. Madonna, Martin Garrix, Bizarre.

Мадонна и Мартин Гаррикс вместе Bizarre с нового альбома Мадонны, который уже стал номером один в Британии впервые за 13 лет. У Мадонны, между прочим, да, номер один. Ну, а номер один среди приложений — это, конечно, наше новое приложение Radio Hub. Без регистрации, бесплатно, звук в отличном качестве. В общем, скачивай наше новое приложение Radio Hub.

замедляйся. Рядом с тобой время замедляйся. Время не замедляется, время летит вперед. 16:36 в Москве. Но это милая, симпатичная история была на ресницах от группы «Градусы». Дальше больше хитов, больше музыки. Ждем Post Malone, появится Тиесто. И не только они составят нам компанию в следующие минуты здесь, на Европе+.

0: скоро «Sorry I'm here for someone else». Настоящий перфекционист, он все делает идеально. Старается, по крайней мере, Bruno Mars, I just might. Брутальный и запоминающийся Тедди Свим. Впереди Mr. Know-It-All. И не только они с нами. В следующие 30 минут здесь на Европе Плюс.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой вечер на

0: Реклама.
1: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
2: Все говорят бизнесу «держитесь», а «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
3: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: Инстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
7: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
9: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

Две минуты на одном дыхании. Это Феникс на Европе Плюс, Маршмеллоу и Португал The Man. Напомню, уже 4 недели у нас в чарте в Еврохит Топ 40. И сейчас 7-е место у Феникс. Ну и, конечно, не забываем поддерживать любимых артистов, любимые хиты на europaplus.ru. А итоги недели, предстоящей недели, в пятницу, как всегда, в 14 по московскому времени.

раньше Temper City, который уже в Еврохит ТОП-40 дебют был на прошлой неделе с хитом Self-Aware. Не удивлюсь, если совсем скоро, через пару недель, будет и первое место у Temper City.

0: абсолютно летняя история. Впрочем, недостатка в летних хитах и дальше у нас не намечается. С вами Европа Плюс. Отличного выходного.
1: Так звучит лето на Европе Плюс.

0: Plus. Все лето в твоих колонках.
1: Реклама.
2: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
3: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
2: Ты станешь очень богатым человеком.
3: Кодекс Данте. Уже в кино. 18+.
4: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
6: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ.
8: 18 и 19 июля.
7: Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест.
8: Билеты на vkfest.ru.
6: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. Угрен 116-784-739-2130+.
9: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
10: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

0: Pink на Европе Плюс. Try, try, try. Одна из самых душещипательных, душераздирающих ее песен. Ну, а дальше у нас еще больше хитов, еще больше музыки. И всем-всем-всем отличного воскресенья вместе с нами с Европой Плюс.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Плюс. Радио номер один в России.
4: Продвигаемся далее. Всем привет. 18:00 в Москве.

Кей-ди-ди-кей на Европе Плюс, Бамбалейо, бомбическое лето продолжается, продвигаемся далее в этот классный воскресный вечер под лучшую музыку. Впереди Алекс Уоррен и его суперхит Fever Dream, и дождемся Медузы Don't Wanna Go Home совсем скоро на Европе Плюс.

Медуза на Европе Плюс, Don't Wanna Go Home. Ну, надеюсь, погода сегодня позволяет вам не идти домой, наслаждаться свежим летним воздухом под свежие летние хиты. Впереди у нас Джон Саммит, услышим Shades of Blue. И через пару минут здесь Glen Carousel Ride на Европе Плюс.

0: French Montana на Европе Плюс. Ever Since You Left Me. Отличная, стильная вещица. Если нравится, не забудьте ее поддержать в нашем чарте, конечно же. И Еврохит ТОП-40 на сайте europlus.ru. Можно голосовать, так что welcome. Заходите в любое время. Пока же к финалу часа продвигаемся под легендарную вещицу от группы Bon Jovi. It's My Life. И дождемся Ашера и Чангука. Standing Next to You через пару минут.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.
3: Реклама.

0: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Жак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
2: Ну?
1: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
5: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Оксадиться 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 – для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Ruskomus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, 19:00 в Москве.

0: В Москве, ну, меньше разговоров, больше хорошей музыки этим вечером. Тем более на подходе у нас певица, которая пророчит кучу статуэток Грэмми по итогам этого года. Это Оливия Дин. Услышим «Man I Need» и дождемся The Second Voice. «Let Me Be» совсем скоро.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это «Летний вайб» на Европе+.

0: Bizarre. Такая вот новинка от Мадонны и Мартина Гаррикса на Европе Плюс. Свежий трек с недавно вышедшего альбома Мадонны Confessions 2. Можно уже слушать. Так что welcome, кому интересно. Пока же здесь у нас парочка интересных треков. Например, от Annabelle England услышим Get Busy. И дождемся Леони Келлен Скотт Stay через пару минут.
1: On s'est fait la promesse de ne plus se voir. Mais ce qu'on avait avant, je continue d'y croire.

0: Джонни Федук на Европе Плюс. И лето, лето в разгаре, так что больше летней музыки, больше летнего настроения в нашем плейлисте. Продвигаемся далее, тоже не скучно. К финалу часа вместе с Рианой услышим Russian Roulette и дождемся Cheat Code The Train Bloom уже через пару минут.
1: Реклама.
2: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
6: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Оригинальная рукопись божественной комедии. Я хочу, чтобы вы достали ее.
8: Джерард Батлер, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Оскар Айзек, Аль Пачино и Джон Малкович.
7: Ты станешь очень богатым человеком.
8: Кодекс Данте. Уже в кино. 18+.
9: Европа+.ру.
10: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Риана на Европе Плюс и Russian Roulette в финале этого часа. Дальше продвигаемся также хитово и нескучно. Еще больше классной музыки будем заряжать. Так что оставайтесь поблизости. Всем отличного вечера.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Yeah. 20:00 в Москве.

года Джейсон Дерула на Европе Блюз. Чико. Примерно так звучит лето на Европе Блюз. Завтра, кстати, лето зазвучит еще громче. Вечером подключаемся к летнему вайбу. Обязательно в 20.00 стартуем. Особо летний горячий плейлист будет, так что welcome. Пока же здесь горячая вещица от Temper City. Услышим Self-Aware. И дождемся Кельвина Харриса и Джази. Satisfy совсем скоро.

Сейчас на Европе Плюс, Satisfy, 20 часов и 34 минуты в Москве. Пока еще есть немного времени, чтобы отдохнуть этим вечером. Продвигаться будем, конечно же, под лучшую музыку, так что всем хорошего отдыха. Дальше у нас Мизмо, услышим новинку Hello. И через пару минут красивый трек от David Thames, Rain Dance на Европе Плюс.

0: 30 минут, только хиты, без остановок здесь, на Европе Плюс. С нами в это время Бейонсе, слышим Hello. Alan Walker, Broken Strings. Kung City of West London тоже здесь, и Galaxy. И много других отличных хитов тоже услышим, скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Да.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, 9 вечера в Москве.

градуса на Европе Плюс. Давненько их не было слышно. На ресницах называется вещица. Ну, чтобы было слышно почаще, конечно, поддержите в нашем чарте Еврохит ТОП 40 на сайте europaplus.ru. Заходите, все начинается там по новой в чарте. Так что welcome. А пока же двинемся далее вместе с KDDK, услышим Bumble и дождемся Dua Lipa Illusion через пару минут.

Кейна, Европе Плюс, Бамбалея. Такая вот летняя вещица. Ну, Бамбалея продолжается у нас. Отдыхаем дальше под лучшую музыку. Завтра не забудьте, что понедельник на календаре. Так что, если у вас не отпуск, то нужно как следует подзарядиться. Подзарядиться вместе с летним У здесь на Европе Плюс. Подключайтесь с 7 до 10 утром. Будет не скучно. А пока же заскучать не даст Алекс Уоррен. Слышим Fever Dream. И дождемся Минелли. Рам-пам-пам. Скоро. Скоро.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Полчаса без остановок. Супер летние хиты на Европе плюс. С нами в это время Джон Саммит, Shades of Blue. Услышим Луиса Фонси.

0: Европа Плюс. Все лето в твоих колонках.
1: Реклама.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Самых разных стилей.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. 10 вечера в Москве.

0: Shades of Blue, это John Summit на Европе Плюс. 22 часа и 18 минут уже в Москве. Всем привет, всем отличного вечера. Пока еще в режиме отдыха, в режиме лета, конечно же, продвигаемся. Наслаждаемся классным вечером под лучшую музыку. Впереди у нас суперхит от группы Coldplay, Sky Full of Stars. И дождемся группы Майя Мишель на Малиновой Луне. Скоро-скоро.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой вечер на лето.

моя Мишель на Европе Плюс, на Малиновой Луне. Ну, если нужно побольше таких классных русскоязычных хитов, можно их послушать у нас в специальном потоке. Европа Плюс свежая в приложении Radio Hub, так что обязательно скачивайте. Там все очень красиво и качественно. Пока же движемся далее вместе с Ив, слышим Meet Me in the Dark и дождемся Эбон Холлоу через пару минут.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
2: Побольше классных хитов заряжаем в ближайшие полчаса на Европе Плюс. С нами в это время Медуза, один из лучших треков нашего чарта на данный момент. Don't Wanna Go Home.

0: ждем время. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама. А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио

0: Podstar.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, 23:00 в

Медуза на Европе Плюс. Don't wanna go home. Не хочется, а надо, как говорится. Понедельник уже совсем на пороге. 23 часа и 18 минут в Москве. Но надеюсь, вы отлично подзарядились перед новой неделей. Готовы ее покорить. Так что продвигаемся далее. Смело и не скучно. Завтра утром, кстати, подключайтесь еще с утра. Будем подзаряжаться в летнем у 7 до 10 здесь на Европе Плюс. Пока же здесь Ваня Дмитриенко. Услышим ртуть и дождемся диджей Годжи и Джейсона Дерула. Мичико, скоро-скоро.

Подвигаемся далее в этот вечер. Совсем скоро немножечко рок-ритмов тоже добавим. Услышим Temper City, Self-Aware. И дождемся Билли Айриш, Илла Мило. Скоро-скоро.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. 30 минут только музыки на старте понедельника. С нами в это время Мизмо. Hello. Слышим шоу «It's Only You». Алан Уокер тоже здесь. «Broken Strings». И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это «Европа плюс».
2: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это «Летнее У» на «Европе плюс». Лови хиты этого лета.
3: Я бы послушал.
2: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
3: Ну, я бы сыграл.
2: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе плюс.
4: Реклама. А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
2: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем большой привет, в Москве полночь.

0: Так звучит лето. Это Miss My Hello, The Sun Is Up, Where Are You? Трек покорил социальные сети. И, возможно, со временем покорит наш фирменный чарт Еврохит Топ 40. А для начала, правда, ему туда нужно попасть. Да, и только ты в силах ускорить этот процесс. Голосы из любимчиков на сайте europaplus.ru и непосредственно влияй на расположение звезд в хит-списке. Угу. Всем большой привет, здрасте. Зовут меня Андрей Каесов. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Ашер и Чонгук, Standing Next To You, Алекс Уоррен, Fever Dream. Все это на подходе. И вот раз уж про наш чарт заговорили, то обязательно дождемся лидера, а точнее лидеров. Ну а кто сейчас на первом месте, напомню тебе сам Алекс Манойлов.
1: Алекс Манойлов. Лучший дебют Джонни и Федук «Лето». Крутейший взлет Леони Калм Скотт «Stay». Номер один Тейм Импала и Дженни Дрейкова. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.

0: Run from the sun like Dracula. Бегу от солнца, как Дракула. Это им Импала и Дженни прямо сейчас. Я вот тут подумал, если вампиры живут вечно, то как часто или с какой периодичностью они говорят фразу «Вот раньше, ох, раньше было лучше». Ну ладно. Все прошедшее нас не интересует. Мы двигаемся только вперед, где нас ждет больше хитов и больше музыки. French Montana и Max B со стильным хип-хоп треком «Ever since you left me, I went deaf» на подходе. Но прежде лови The Bows с Tropical House, темой Magnetic, а также Tokyo Hotel с поп-рок суперхитом «California Nights» здесь на Европе Плюс.
1: Just trying to play cool, but I just can't hide that. I want you.

0: где бы ты ни был и чем бы ты ни занимался, следующие полчаса будут для тебя максимально приятными, потому что мы заряжаем больше хитов и больше музыки в режиме нон-стоп здесь, на Европе Плюс. Впереди Келвин Харрис и Джей-Зи с темой Satisfy. 4:60 отметится Kiddy Kay с новинкой Bamboleo. Прежде встречай Пост Малона с суперхитом Cold. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Лови банду BTS, Розе и Бруно Марса и многих-многих других. Наслаждайся.
1: Реклама.
2: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Жак Т9.
3: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Европа Плюс.ру.
5: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Элвин Харрис и Джейзи. Прямо сейчас одной из главных историй лета 2026. Ребята выдали хаус-вещицу Satisfy. И это прям топчик. Угу, это настоящая музыкальная satisfaction. Ну вот, к слову, еще больше самых крутых и жарких треков можно послушать в летнем вайбе здесь на Европе Плюс по будням с 8 до 10 вечера по Москве. Подключайся, отдыхай после рабочего дня. Ну а если ты в отпуске, так наслаждайся отпуском под шикарные ритмы, не пропускай. У нас далее больше хитов и больше музыки. Джон Саммит, Деволт и Джулия Чёрч, Shades of Blue, Fifth Harmony, Walk From Home, а также Софин Ли Трэнс, Shut Up and Dance впереди на радиостанции номер 1 в России. Оставайся.
1: Включи Европу Плюс. Настрой свой вечер на летний вайб.

Лера.

Джон Саммит, Деволта и Джулия Чёрч, Shades of Blue, прямо сейчас. Ну, с Джоном Саммитом и Джулией Чёрч мы уже знакомы, слушали их треки, пересекались, а вот Деволт — новое для нас имя. Ну, на самом деле, талантливый парень, много с кем посотрудничал, много классной музыки издал. На досуге ознакомься. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Будем слушать уже наших талантливых ребят. Группа «Градусы» с темой «На ресницах» на подходе. Но прежде лови домена Дэвидос, невероятно красивой, невероятно проникновенной историей «Next Summer», а также Леони Калум Скотта с суперхитом «Stay» здесь, на Европе+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: больше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Следующие полчаса ты точно запомнишь надолго. Они будут исключительно хитовыми благодаря главным сонграйтерам планеты. Собственно говоря, эти треки мы будем слушать без остановок. Впереди АВ с новинкой Meet Me in the Dark. Режьте небросимый маршмеллоу и Portugal The Man с темой Феникс. А еще с нами Тедди Свим с суперхитом Mr. Know It All.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 2 часа ночи.

Просто 2026 у нас уже ассоциируется. Это Ava, Meet Me in the Dark. Прямо сейчас в твоих динамиках. Эта вещица завершилась в соцсетях еще до своего официального релиза. Да, ну и к слову, официальный релиз нового нашего приложения уже состоялся какое-то время назад. Называется оно Radio Hub. В нем ты слушаешь Европа Плюс 24/7. Смотришь лайв-трансляцию из студии. Можешь также нашими 9 музыкальными потоками насладиться. В общем, приложение топчик. Скачивай обязательно. У нас далее больше хитов и больше музыки. Хьюжель, Email Angel и Ultra Nate, Moving to the Sun, Jason Ride, а также Temper City, Self-Aware. Впереди. Дождись.

Этот трек прямо сейчас разрывает чарты Shazam по всей планете. В разных уголках его пытаются распознать, чтобы добавить в свой личный плейлист. Стоит ли вообще говорить, что в главном, в мировом Shazam'е он занимает первую строчку? Хьюжель, Имейл Энджел и Ультра Нейт «Moving to the Sun» только что. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Келвин Харрис и Disciples «How Deep Is Your Love», Бруно Марс «I Just Might» все это на подходе. И дождемся супер новинку, супер коллабу. Два топ-артиста, две мировых звезды объединились, чтобы создать изумительный трек Мадонны и Мартин Гаррикс и хит «Bizarre» совсем скоро здесь на Европе+. Послушай непременно.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

Без перерывов и без остановок будут греметь суперхиты на Европе Плюс в ближайшие полчаса. Мы без промедления начнем их слушать. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кого стоит ждать. С нами Тейм Импала и Джанни с вещицей Дракула. Чуть раньше здесь отметится KDDK с новинкой Бамболео.

0: начала суперхит от клан Carousel Right. Это далеко не все. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсит банда BTS, Джастин Тимберлейк и многие-многие другие. Полетели.
1: Горячие хиты, игры и крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У.